командир самолета, господин Сергей Сергеевич Карпов, приветствует вас на борту самолета. Что вам хочется пить? Чай, вино, пиво, русское шампанское или водку Горбачев? Экипаж желает вам приятного полета. До свидания.